Сама по туалет. Я кору. Кэси кору. Эси кору. Я веси кору. It's some questions, ka. Shabd mein jawab.